0: Эдди Фарбан и Рене Миллер. Прямо сейчас сколько же драйва в этой истории, а? Такой нам точь по вкусу. Резюмируем. Коллаба ребятам удалась на славу. Бочка, да, по большому скидке ждет нас далее. И самое главное, разножанровость нам точно гарантирована. Джейсон Дерло и Френч Монтана назначаются ответственными за Dancehall. Tiptoe совсем скоро. Трек на стыке синти-попа и поп-рока представит группа Tokyo Hotel. Послушаем California Nights. А вот еще раньше с нами Майли Сайрус с дэнс-поп-суперхитом End of the World. Вся эта музроскошь впереди на Европе Плюс. Оставайся, выбирай тот стиль, который тебе ближе всего.
1: Радиоканал «Европа Плюс» Вологодчина. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 28 июня 2018 года. Регистрационный номер серия L номер TU-35-00-268. Для лиц старше 12 лет. «Европа Плюс» для детей старше 12 лет.
2: Больше хитов. Больше музыки.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

тоже говорили, ребят, разве не останетесь? Не останетесь поработать между майскими праздниками? Ну нет, ладно, ребятам нужен небольшой отдых, нужен небольшой отпуск, чтобы вернуться с новыми силами. Да, ждем бригаду 12 числа, но, и без классного раннего пробуждения мы тебя оставить не могли, поэтому с 4 по 8 мая лови майское У. Здесь на Европе Плюс Тимур Бодров будет дарить тебе подарки и настраивать на рабочие дни. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Билли Айлиш, Birds of Feather, а также Эван Холлоу. Впереди, будь рядом.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так точно, заряжаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп здесь, на Европе плюс. Зовут меня Андрей Каяс. В лаве несколько тизеров. Впереди Тиесто и Брайана Грейс с темой Beautiful Places. Чуть раньше с нами Домена Дэвид с красивейшей историей Next.

Радиоканал «Европа Плюс» Вологодчина. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 28 июня 2018 года. Регистрационный номер серия L номер TU-3500268. Для лиц старше 12 лет.

Реклама. Стой 2 FM. Рекламная служба в Вологде. Телефон 72 27 27 72.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

смотрим в периодическую таблицу химических элементов перед ртутью. Что? Золото и платина? Да, что это как не намек для всех нас, для мужчин, как не довести отношения до сложных последствий. Ваня Дмитриенко, ртуть, только что в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Bruno Mars, I Just Might, Mark Zen и Джованни Ричи, Let Me Die. Все это на подходе. И обязательно дождемся свежую вещицу из первой пятерки мирового Шазама. Здесь отметится Хьюжель и Сольто с хитом Jamaican Bum Bum. Это Европа Плюс. Оставайся поблизости.

0: Бодрый афроденс от Кьюфи Рисольта, Jamaican Bam-Bam. Прямо сейчас классная вещица, но пора двигаться дальше, чтобы успеть послушать еще больше хитов и еще больше музыки. Arthur Jungle, Standing Next to You, Offenbach, Miles Away, все это на подходе. И обязательно дождемся елку с хитом «Проще». Ну и, кстати, чтобы проще было работать короткую неделю между праздничными выходными, мы устроим для тебя майское У здесь на Европе+. С 4 по 8 мая, с 7 до 10 по Москве, лови Тимура Бодрова, слушай классные треки, получай подарки и заряжай. Решайся на весь день.
1: Европа плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

И не пропусти Зейна с суперхитом «Die for me». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки за твое внимание попадется Lost Frequencies, Swedish House Mafia и многие-многие другие. Ну и плюс ко всему, в новом часе встречай Дениса Романова.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
0: Европа плюс.

Его работа Baby Doll, поп-рок суперстар, хип-хоп суперстар, а актер в конце концов. Вот такой талантливый парень. У нас больше хитов и больше музыки впереди. В этот уикенд, утром этого уикенда здесь на Европе Плюс. Только суперзвезды настоящие. Будет Кайли Минок, Lights, Camera, Action, ее дэнс-поп-хит. Будет команда Gym Class Heroes, там тоже тебе и про хип-хоп, и про поп-рок звучание все будет. Будет Эбон и Холлоу, буду я. Меня зовут Денис Романов. Привет, хорошего дня, классного продолжения уикенда вместе с Европой Плюс.

это Боб Синглер и Кайзе. Их дэнс-поп-хит «I Can Wait» на Европе Плюс прямо сейчас. Мы такое с тобой наверняка любим. Я думаю, ты тоже любишь дэнс-поп-хиты. Мы вообще в этом сильно разбираемся. Здесь на Европе Плюс. У нас его сколько, чего только нет из дэнс-поп-индустрии. И целое шоу, и топ-клаб-чарт, и резиденс. Мы даже на сайте europaplus.ru и в нашем приложении мобильном собрали целый музыкальный поток, называется «Пари». Так что заходи, послушай лучший саундтрек для уикенда. Это 100%. Еще есть Элок и Portugal The Man. Их тоже классная, тоже стильная и тоже танцевальная тема «Dive Into The Ocean». Скоро здесь, на Европе Плюс. Дождись.

Впереди на Европе Плюс нас с тобой ждет больше хитов и больше музыки в ближайшие полчаса. Конечно, любимцы миллиардов, чего уж там. Команда BTS, их история Swim. Классика R&B, классика соул-музыки, Джей Шон и его работа Ride It. А еще классика дэнс-поп-хитов. Конечно, это великий Келвин Харрис и его история My Way. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Ближайшие 30 минут дождись.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 7 утра в Москве.

кей-поп суперзвезды команды BTS, их история Swim на Европе Плюс, как всегда, на стиле. Это 100%. За это их и любят. Наверное, миллиарды даже. Даже уже не сотни миллионов. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс в этот уикенд. Кстати, хорошего, конечно, в очередной раз всем желаю хорошего уикенда, классного продолжения этих длинных праздничных выходных. У нас еще одни будут, как вы знаете, да? Но между ними, конечно, мы тебя не могли оставить без шоу, без подарков, без классного контента. Естественно, несмотря на то, что у нас бригада отдыхает, вообще все шоу отдыхают на майских, у нас есть, конечно же, для вас всех майское У. С 4 по 8 мая утром, так что слушайте, выигрывайте классные подарки и, конечно, музыку слушайте. Музыка имеется и у нас. Здесь сейчас будет Эйо Ла с треком Хомай буквально через пару минут.

0: Величайший Тиесто, легендарный электронный, да и не только музыкант, его работа Beautiful Places прямо сейчас на Европлюс, кстати, на прекрасной позиции находится. На отличном месте в нашем чарте Еврохит ТОП 40, 21 строчка. Это хороший результат, если тебе Тиесто нравится, я думаю, что у него велика поддержка, велика группа любителей, скажем так. Заходите на europaplus.ru или в наше мобильное приложение, поддержите легенду. Он это заслуживает, 100%. Еще у нас впереди больше хитов, больше музыки. Те, кого тоже любят миллионы, 100%. Это Зиверт и Айсгергер. Их работа «Банк», я выговорил это имя. А еще Алекс Уоррен и «Фива Дрим». Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро, дождись.
1: Рекламная служба в Вологде.
2: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Это Али Барбен, электронный суперстар из Германии. Его работа «Барри так» на Европе Плюс прямо сейчас. Впереди, ребята, больше хитов и больше музыки. Будем вместе слушать классную тему, романтическую историю от Лимара. «If This Ain't Justice», такая легендарная. Будет также и одна из самых заметных артисток последних 2-3 лет в поп-индустрии. Это Чапл Рон, ее работа «Good Luck Babe». И вообще можно слушать нас, Европу Плюс, абсолютно везде.

0: Кендрик Ламар, If This Any Justice, так называется его работа, в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, будет новинка от Эдди Суимса, будет команда Hurts и Purple Disco Machine, будет брак с XTN с треком Pay to Exist. Все это впереди.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь утра в Москве. Европа Плюс. Новости на Европе Плюс. С нами Дмитрий Королев. Доброе утро.
2: Доброе утро, Денис. Приветствую, друзья. По стране начнут колесить передвижные аптеки, но приобрести в них можно будет не все. На российских прилавках будет меньше продуктов ГМО, а в Норвегии нашли клад викингов. Подробности далее. Передвижные аптеки не будут торговать сильно действующими веществами, а также лекарствами, в состав которых входят наркотические или психотропные средства. Такую информацию обнародовала пресс-служба Минздрава. Помимо этого, нельзя будет приобрести лекарства, которые нужно хранить при температуре ниже 15 градусов. Напомню, президент Владимир Путин подписал закон о проведении с 1 сентября этого года эксперимента по продаже лекарств с помощью передвижных аптек на территориях, где нет постоянно действующих аптечных точек. Власти ЭТУАПСЕ сообщили, что успеют привести город в порядок к курортному сезону. При необходимости им помогут жители. Об этом заявил руководитель муниципального штаба «Мы вместе» Туапсинского округа Карен Гаспарян. Он отметил, что дефицита волонтеров в Туапсе нет. В курортный сезон город планирует войти в обычном режиме. Напомню, в муниципалитете ведется большая работа по ликвидации последствий выбросов нефтепродуктов, произошедших после атаки на НПЗ. Блокада поставок ближневосточной нефти через Армузский пролив может остановить и оставить европейские авиакомпании без топлива в разгар летнего сезона. По данным France24, один из перевозчиков уже объявил о первых отменах рейсов в мае и июне из-за стремительного роста цен на керосин. Ну а ранее сообщалось, что в ЕС никто не знает, сколько топлива на самом деле имеется на континенте, в связи с чем сложно предпринимать меры по предотвращению его дефицита. Ввоз в Россию яблок, груш, персиков и слив с ГМО будет запрещен уже с 1 июня. Партии фруктов будут проходить проверку в аккредитованных лабораториях. Для экзотики допустимое содержание ГМО возможно до 1%. О генетически модифицированных продуктах мир узнал в 1994 году. В американских лабораториях придумали встраивать в растения ДНК других организмов для улучшения их свойств. Тогда появились помидоры, которые могли долго сохранять красивый вид. С тех пор список овощей и фруктов с измененными генами только ширится. Ну, а в Норвегии обнаружен крупнейший в стране клад эпохи викингов, содержащий почти 3000 серебряных монет и фрагментов драгметалла. Находка сделана в поле и датируется серединой 11 века. По оценке археологов, большинство монет иностранного происхождения, среди них английские пенни, монеты из Германии, Дании и ранней Норвегии. Археологи предполагают, что клад мог быть личным или семейным накоплением, спрятанным в период экономической нестабильности. И о валюте на это воскресенье и понедельник. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88,64. В Москве 8 часов и 3 минуты. И пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов. Всем доброго утра.

это потрясающий Тедди Свимс. Мистер Now It All, мистер Всезнайка, так называется его работа. Сразу слышно, мне кажется, сразу слышно, когда артист вкладывает душу в свое творчество. Есть еще много таких у нас здесь, на Европе Плюс. Мы только лучших для тебя, конечно, убираем. Будет танцевальная классика, которая уже лет 20 существует активно и успешно очень даже. Это Серж Диванте «Аддикты», так называется его работа. Будет Оффенбах, парни, которые экспериментируют со стилями, в этот раз на

0: танцевальную тематику наэкспериментировали. Miles Away, так называется их работа. Будет и гороскоп совсем скоро здесь, на Европе+. Все скоро, лови.
1: Реклама.
2: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
3: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Но иногда это жизненно необходимо.
4: Не сдерживай себя!
3: Получается, ты обманывала меня?
5: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
2: Самара Уивинг и Джейсон Сигел. В триллере «Опасные отношения».
5: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
2: Для лиц старше 18 лет.

3 мая. Сегодня воскресенье, 3 мая. Овны, сегодня вы легко получите нужный результат, даже не приложив особых усилий. Тельцы, напряженных моментов может быть больше, чем ожидалось, но все образуется, все будет в порядке, не переживайте. Близнецы, постарайтесь нигде не опаздывать, сегодня это мега важно, мега важно. Раки, не экономьте на том, что позволит вам почувствовать себя увереннее. Львы, не отказывайтесь, если вам предложат чему-то научиться. Девы, чтобы спасти ситуацию, надо просто изменить к ней отношение. Весы, не стоит намеренно искать злой умысел в замечаниях окружающих. Может быть, просто кто-то токсичен. Это я добавил последний. Скорпионы, дайте самому себе время собраться с силами. Стрельцы, непреодолимых трудностей нет. Все преграды только у вас в голове. Козероги, день хорошо подойдет для обсуждения серьезных вопросов с близкими. Водолеи, возможно, неожиданная встреча, которым вы будете очень даже рады. И рыбы во всем, что касается денег, вам будет сопутствовать удача.

0: Crime Rari на Европе плюс ее Dance Pop Hit. Давай не ждать. Уже на 33 место в нашем Еврохите забралась. Хороший результат. Если тебе Мари по душе, если она тебе нравится, то обязательно поддержи ее на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении, чтобы уже на следующей неделе твоя любимица была выше и выше и выше. Есть еще пара топовых артистов. Мы их услышим совсем скоро. Будет величайшая Charli XCX и одна из визитных ее карточек. Трек под названием Boom Clap. Послушаем. Будет поп-рок суперстар Sombor с работой 12 to 12. Все это впереди.
1: Реклама. Как порадовать своего ребенка и интересно провести время вместе? Кинотеатр «Синема Парк Мармелад» приглашает на кинопраздник в честь открытия детского зала «Мовик». Веселый и уютный интерьер зала создает атмосферу сказок и захватывающих приключений. А удобные кресла, специальный свет и звук позволяют смотреть фильмы с комфортом даже малышам. Афиши мероприятий на сайте кинотеатр.ру.
2: Мувик, мувик, хочу мувик!
3: Без возрастных ограничений.
4: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
5: Привет, прости за голосовое.
4: А лучше. Вологда онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13 и 18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
6: Рекламная служба в Вологде. 72-27-27.
7: I called it bad just today.

0: стильная, и их совместная тема Soul R&B и хип-хоп история Rain Dance прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди у нас больше хитов и больше музыки, разнообразие музыкальное будет, классика танцевальная от Sunrider, басня, Fable, так она называется, послушаем эту историю. Будет Миша Миллер, Алекс Вилея, бам-бам-бам, конечно же, будет и понедельник. Звучит страшновато, да? Но, тем не менее, у нас в понедельник, потом еще вторник, среда, четверг и пятница, между праздниками мы для тебя приготовили особое событие. Это, конечно, наше майское У.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, майское У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майское У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Sunrider. Мощная тема, мощная. Fable в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Вот кого послушаем. Будет Бибер Экса, будет Селена Гомес, Зейн, Пост Малоун. Все музыкальное разнообразие. Все здесь, на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Девять утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Дмитрий Королёв. Доброе утро.
2: Доброе утро, Денис. Здравствуйте все. Россиян хотят обеспечить гарантированные 13-й зарплаты. Турецких школьников будут обучать вежливости, а бразильская актриса призналась в любви к россиянам. Подробности далее. В Госдуме вновь заговорили о 13-й зарплате. На этот раз ее предложили выплачивать к 1 мая. Депутаты от фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым внесли соответствующий законопроект. Отмечается, размер премии будет равен среднему заработку сотрудника. Как передают РИА Новости, выплата должна производиться ежегодно до 1 мая, чтобы сделать систему премирования предсказуемой. Ну и добавлю, сейчас выплата 13-й зарплаты в России не является обязательной в Трудовом кодексе, и она не закреплена. Однако она может быть прописана во внутренних документах организации. Государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом сообщил замглавы Миноборнауки Андрей Амельчук. Он отметил, они обязаны создавать профили в информационной системе. Сейчас в ней есть почти 5 миллионов записей. При этом, как добавил Амельчук, формирование электронных билетов не означает полного отказа от классических. Студенты по-прежнему могут попросить вуз выдать ему бумажный документ. Однако в министерстве считают, что вскоре они уйдут в прошлое. Российской стороне не нужны разрешения от властей Германии, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Об этом заявил посол нашей страны в Берлине Сергей Нечаев. Российская сторона вместе с соотечественниками проводит большое количество собственных акций, включая традиционные шествия бессмертного полка и церемонии возложения. Например, в прошлом году таких акций было около 200. В турецких школах планируют проводить обучение принципам вежливости среди сверстников. Так власти хотят бороться с детским буллингом. Парламент республики подключился к борьбе с растущей проблемой травли среди детей. Запущенная в 25 школах Стамбула программа доброжелательности планируется к распространению по всей стране. Параллельно планируется организовать доступный механизм, который позволит школьникам анонимно сообщать о проблемах, причем как в электронном формате, так и лично. Бразильская актриса Даниэла Эскобар, известная в нашей стране по роли Маизы в сериале «Клон», записала обращение с благодарностями российским поклонникам. Кинозвезда, которая сейчас проживает в США, рассказала о встрече с нашей соотечественницей в лифте. Собеседница сообщила, что в России не перестают транслировать «Клон». Эскобар была удивлена тем, что 250-серийная телесага идет уже около 25 лет. Актриса рассказала, что поклонники из России проявляют очень большую любовь. Они смотрят сериалы без остановки. И о валюте. На это воскресенье и понедельник доллар 74 рубля 80 копеек. Единая европейская сегодня и завтра 88 рублей 64 копейки. В Москве 9 часов и 3 минуты, а далее на Европе Плюс. С вами Денис Романов. И всем доброго утра и хорошего дня.

0: Бэйби. Биби Рекса. Ну, конечно, и Бэйби тоже. Стильная, классная поп, дэнс-поп суперстар. New Religion, так называется их работа, прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки от дэнс-поп хитов. Так, погодите, сейчас я переговариваю все. Воскресенье утро. Сейчас проснусь я, ребята. Шучу, конечно, на самом деле все уже готово, ребята. Обо всем, конечно, расскажу. Будет Tokyo Hotel, наши с вами любимцы. Поп-рок суперстар, их работа California Nights. Обязательно послушаем скоро. Будет гороскоп, естественно, так что дождись. Все впереди здесь на Европе Плюс в этот уикенд.
1: Реклама. Скидки до конца месяца на все топовые марки уличной одежды от магазина Brand House. ЦУМ, второй этаж. Заходи и зацени.
2: Больше хитов.
1: Больше музыки. Рекламная служба в Вологде. Европа.

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 3 мая, воскресенье. Овны, сегодня вы легко получите нужный результат, даже не приложив никаких усилий. Тельцы, напряженных моментов может быть больше, чем ожидалось, но все как-то образуется. Близнецы, постарайтесь нигде не опаздывать. Сегодня это очень важно. Раки, не экономьте на том, что позволит вам почувствовать себя увереннее. Львы, не отказывайтесь, если вам предложат чему-то научиться. Девы, чтобы спасти ситуацию, надо просто изменить к ней отношение. Весы, не стоит намеренно искать злой умысел в замечаниях окружающих. Скорпионы, дайте самому себе время разобраться с силами. Стрельцы, непреодолимых трудностей нет. Все преграды только у вас в голове. Козероги, день хорошо подойдет для обсуждения серьезных вопросов с близкими. Водолеи, возможны неожиданные встречи, которым вы будете безумно рады. И рыба во всем. Что касается денег, вам будет сопутствовать удача.

0: суперстар. Хип-хоп немножко тоже суперстар. Поклонники кино его знают, конечно же. И актер тоже, в том числе. И мы, конечно же, любим все новое. Естественно, это, ну, новинка, можно сказать, да, новое. Что-то новое, что-то свеженькое. Мы такое любим. И такое собираем для тебя в одном из наших музыкальных потоков. europaplus.ru. Туда заходи или в мобильное приложение. Можешь там открыть поток New. Так и называется. Так можно все послушать. Все для тебя бесплатно и без ограничений. Еще будет Джоэл Кори, Рэй и Дэвид Гетта. Их работа Bad. Уже проверенная танцевальная тема. Будет Эбон и Халлоу. Все это впереди. Буквально через пару минут. Дождись.
1: Новая Mazda создана для тех, кто ценит качество. Полноприводная Mazda прямиком из Японии. Эксклюзивная комплектация в СИМ Ярославль. Полушкина роща, дом 21. Код города 4852. Телефон 582040.
2: Улучшим звук в автомобиле, не меняя штатную магнитолу. Большой выбор акустики, магнитол, усилителей, профессиональная установка. Установочный центр «Автозвук», Горького, 39А, телефон 54-74-02. Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф», Ленинградская, 98. Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
3: Хочу на свежий воздух.
4: Хочу на море.
3: Тогда так, поехали в центр ЕС. Вместо моря шикарный аквапарк, а еще бани и сауны. А потом в беседке.
4: Отлично, уже покупаю билеты на ЕС35.ру.
5: Да, отдыху в ЕС.
6: О, аквапарк АДРН 11-935-25-00-28-80+.
7: Как порадовать своего ребенка и интересно провести время вместе? Кинотеатр «Синема Парк Мармелад» приглашает на кинопраздник в честь открытия детского зала «Мовик». Веселый и уютный интерьер зала создает атмосферу сказок и захватывающих приключений. А удобные кресла, специальный свет и звук позволяют смотреть фильмы с комфортом даже малышам. Афиши мероприятий на сайте кинотеатр.ру.
8: «Мовик, Мовик, хочу в Мовик!»
9: Без возрастных ограничений.
10: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
11: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
10: Но иногда это жизненно необходимо.
12: Не сдерживай себя!
11: Получается, ты обманывала меня?
9: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
10: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
13: В триллере
10: «Опасные отношения».
9: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
13: Для лиц старше 18 лет.
14: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Вологде. 72-27-27.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Ваня Дмитриенко, его поп-рок-сказка, а по-другому как скажешь. Ртуть, так называется эта история, прямо сейчас на Европе+. Плюс. Между прочим, уже на 16-м месте в нашем Еврохите, в нашем фирменном чарте. Поддержите Ваню, заходите, голосуйте на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Пока что до конца часа слушаем пару классных треков, и имеются у нас еще. Есть «Too Late to Cry» от Вивиан Хара и Адриана Сины, есть «Cartoon» Кристин Ярви и Кити Флорентайн, «Under Break of Down», танцевальная хитовая история, все это впереди.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ГРН 113 110 118 44, город Ставкар.
2: Успел.
3: Уже в кино.
4: Я больше не дерусь.
5: Что ты за трус такой?
6: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
7: Какой план?
8: Разбить ему морду.
7: Хороший план.
6: В спортивной драме
9: «Бой со зверем». Уже в кино.
10: Категория 18+.
11: Звук — это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-77-466-89-840. Город Москва.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Это волшебное дерево.
3: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
5: Европа+.ру.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Too Late To Cry в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет Медуза, будет Минелли, Ёлка, Джейсон Деруло. Кого только не будет. Все суперзвезды здесь, на Европе Плюс. Скоро.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве уже 10 часов утра. Новости на Европе Плюс. С нами снова Дмитрий Королев. Доброе утро.
2: Доброе утро, Денис. Приветствую, друзья. Госдума решила позаботиться о молодых мамах. Россияне могут пройти альтернативную службу, настраивая пианино, а по улице в Вашингтоне прошел бессмертный полк. Подробности далее. Послеродовую реабилитацию женщин могут включить в ОМС. С инициативой выступил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий подчеркнул, что это коснется тех россиян, которые работают официально. Как передают РИА Новости, парламентарий считает, что отдых, восстановление здоровья, исправление возможных косметических дефектов за счет государства – вот что действительно нужно. Он добавил, что это лучше, чем лечить последствия антидепрессантами. В Ленобласти отражена массированная атака украинских дронов, как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, было сбито более 60 аппаратов. Ключевой целью стал порт Приморск. Там возникло возгорание. К настоящему моменту все его последствия ликвидированы. Тем временем в Смоленской области при атаке БПЛА обломки одного из дронов попали в многоквартирный дом. Пострадали 3 человека. В целом, по информации Минобороны, атака дронов ВСУ в ночь на 3 мая стала самой массированной с марта прошлого года. В регионах страны сбили более 330 дронов. Президент США Дональд Трамп в ближайшее время рассмотрит предложенную Ираном мирную инициативу, об этом он заявил в соцсетях. Ранее Исламская Республика передала через посредников план из 14 пунктов, предусматривающий полноценное прекращение конфликта. При этом Трамп усомнился, что Штаты согласятся с выставленными условиями. Ну а ранее американский лидер заявил Конгрессу, что считает иранский конфликт фактически завершенным. Список профессий для альтернативной службы пополнил на 363 позиции. Теперь в списке 1927 пунктов. Соответствующий приказ Минтруда вступает в силу сегодня. Как согласно документу, среди новых позиций травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, костюмер, лесной пожарный, настройщик пианино и роялей, а также синоптик. Ведомстве уточнили, что большинство специальностей из перечня было и раньше, но в более общих формулировках, и теперь они разделены по конкретным направлениям. Акция «Бессмертный полк» второй год подряд состоялась в Вашингтоне. К шествию присоединились около 100 человек, включая как проживающих в США россиян, так и американцев. Участники с портретами ветеранов прошли до мемориала Второй мировой войны, сопровождая шествие военными песнями. Организаторы согласовали акцию после возвращения в Белый дом президента Дональда Трампа, и власти Вашингтона не мешают ее проведению. И добавлю, в России «Бессмертный полк» состоится 9 мая в разных форматах. И о валюте. На это воскресенье, предстоящий понедельник, американский доллар в эти дни 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов. Всем доброго утра и хорошего дня в компании с Европой Плюс.

wanna go home tonight. Вообще, классная тема. Абсолютный гимн, получается, чего? Уикенда. Все правильно, потому что, да, хочется продолжения вечеринки. Это 100%. Но все-таки, между майскими праздниками нам придется поработать. Но мы здесь, на Европе Плюс, ребята, приготовили, конечно, для вас самое крутое. Это наше майское У. Завтра начнем в 7 утра по Москве. Естественно, подарки, естественно, крутой контент. Все будет, само собой. Даже несмотря на то, что бригада отдыхает, у нас будет утреннее шоу, тоже крутое. Есть еще крутые артисты. Есть Coldplay, их величайшая история Skyfall of Stars. Есть Алекс Уоррен, его прекраснейшая новая работа

0: коллектива Dreams. Все это послушаем скоро.
1: Скидки до конца месяца на все топовые марки уличной одежды от магазина Brand House. ЦУМ, второй этаж. Заходи и зацени.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пешехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
2: Дорогой, посмотри, какие туфли я купила в Мармеладе.
3: Опять покупки. Нам бы на дачу баню купить.
2: А баню мы выиграем. Мармелад запускает самую жаркую акцию сезона. Совершайте покупки от 3000 рублей, заполняйте купоны, выигрывайте баню и много крутых призов.
4: Акция действует с 12 апреля по 21 июня 2026 года. Партнер акции – компания «Каустрой-35».
5: Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcmarmelad.ru.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: Телеграм-канал «Европы плюс» — это...
11: Самый быстрый способ задать вопрос бригаде У в личку.
10: Узнать, какой трек звучит в эфире.
11: Обсудить горячие темы в Rush, а также итоги Еврохит ТОП-40.
10: Крутые подарки.
11: Клипы.
10: Новости шоу-бизнеса.
11: Все, что ты так любишь.
10: Подписывайся на официальный телеграм-канал Европы Плюс. Больше хитов.
11: Больше музыки.
10: Рекламная служба в Вологде.
11: Европа плюс.ру. Раздел «Контакты».
10: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: это мод. Его история намек на нас на Европе Плюс прямо сейчас по какой-то причине. Эта причина мне неизвестна. Этот трек все еще не в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Хотя поддержка у мода велика. Сколько его любят, это, наверное, да, сразу не посчитай так. Если придумать, цифры сразу не приходят в голову, скажем так. Голосуй за него на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении, где тебе больше нравится, где удобнее, там и поддержи. Ждем его в нашем фирменном чарте. Еще ждем Леони и Калума Скотта, их тему Stay. Будет диджей Кункс с танцевальным хитом Galaxy. Все это впереди.
1: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф». Ленинградская, 98. Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
2: Новая Mazda создана для тех, кто ценит качество. Полноприводная Mazda прямиком из Японии. Эксклюзивная комплектация в СИМ Ярославль. Полушкина роща, дом 21. Код города 4852. Телефон 582040.
3: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр 54-54-54.
4: Некрасовские бани – это общественная баня нового формата. Современный комфорт, раздельные парные, ресторан – и все это без предварительной записи. Некрасовские бани на Чернышевского, 58.
5: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
6: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
7: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
8: Привет, прости за голосовое.
7: А лучше. Вологда онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13 и 18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
9: Рекламная служба в Вологде. 72 27 27.

0: Лиза и Боб Синклер. Их тема «I can wait». Стильная танцевальная работа. Будет еще один электронный музыкант, тоже про танцы. Это Тиесто и «Beautiful Places». А еще Linkin Park, поп-рок суперстары и их «What I've Done». Это 100% хит, 100%. Это и многое другое, конечно же, впереди на Европе Плюс. Дождись.
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Это волшебное дерево.
4: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
5: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
10: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
11: Пятерочка выручает!
12: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
15: Уже в кино.
16: Я больше не дерусь.
17: Что ты за трус такой?
18: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
19: Какой план?
16: Разбить ему морду.
19: Хороший план.
18: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
20: Категория 18+.
21: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
22: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
23: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Только хиты.
1: 30 минут. Европа плюс.
2: I am paid to exist.

0: Боб Синклер, легенда, прикоснулся к легенде, к легендарной работе Акин Войд. Немножко ее освежил, дал нам послушать вокал Кайзы, девушку, которую мы помним, лет 5, 7, 10 назад. Помните ее?
1: Было.
0: Была вот эта танцевальная тема легендарная. Я плохо пою, поэтому не напою вам, не скажу, но вы наверняка ее узнали. Как и, конечно же, знаете, величайшего Бруно Марса. Послушаем его скоро на Европе+. Плюс. Его историю I Just My. Классика уже фанки-поп звучания. Будет команда Coldplay с работой We Pray. Все это впереди на Европе+. Плюс. Все буду ставить я. Меня зовут Денис Романов. Так и будем поступать. Вы будете слушать, я буду ставить. Все скоро здесь на Европе+. Плюс. Ловите.
2: Реклама. Шумоизоляция салона частичная или полная. Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
3: Да, биткоин надо было брать в 2012.
4: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
5: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
6: Как порадовать своего ребенка и интересно провести время вместе? Кинотеатр «Синема Парк Мармелад» приглашает на кинопраздник в честь открытия детского

0: зала «Мувик». Веселый и уютный интерьер зала создает атмосферу сказок и захватывающих приключений. А удобные кресла, специальный свет и звук позволяют смотреть фильмы с комфортом даже малышам. Афиши мероприятий на сайте кинотеатр.ру.
1: «Мувик, Мувик, хочу в Мувик!»
2: Без возрастных ограничений.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Все вперед на майские! Нет, не шашлыки.
7: Каникулы?
6: Нет. За выгодными майскими покупками в интернет-магазин стройландия.ру. Только с 1 по 3 мая скидки на все 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
8: О, стройландия.ру. 46-09-60. Код Оренбург. АСТ автотеки 28А. ОГРН 112-565-704-39-63.
9: Хочу на свежий воздух.
10: Хочу на море.
9: Тогда так. Поехали в центр ЕС. Вместо моря шикарный аквапарк, а еще бани и сауны. А потом в беседке.
10: Отлично! Уже покупаю билеты на ЕС35.ру.
11: Да, отдыху в ЕС.
12: О, аквапарк АДРН 11-935-25-00-28-80+.
13: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
14: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
13: Но иногда это жизненно необходимо.
15: Не сдерживай себя!
14: Получается, ты обманывала меня?
16: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
13: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
17: В триллере
13: «Опасные отношения».
16: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
18: Для лиц старше 18 лет.
19: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
18: 12+.
20: Больше хитов.
21: Больше музыки.
20: Рекламная служба в Вологде.
21: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
22: Уикенд с Европой Плюс. Европа.

0: Это Тедди Свимс, Mr. Now It All, так называется его работа. Новая тема, которая должна оказаться в нашем чарте Еврохит ТОП-40, как и другие работы Тедди, оказывались там, оказывались на вершине. Проголосуй за него на europaplus.ru. Можно в нашем мобильном приложении, где хочешь. Хочешь, не голосуй. У нас все так вот, как все как ты хочешь. Хочешь слушать лучшую музыку без остановки, дальше вот она, пожалуйста, тебе. Будет Cheat Codes, будет Bloom, классная тема танцевальная. Будет еще дуэт Оффенбах с работой Miles Away. На самом деле, конечно, надо проголосовать. Зря я так сказал, не хочешь, не голосуй. Надо, голосуй, заходи. Мы тебя ждем на europaplus.ru.
1: Современная стоматология «Стомамед-центр». Это широкий спектр услуг. Имплантация, лечение, протезирование, отбеливание системы ЗУМ, детская и хирургическая стоматология. «Стомамед-центр». Телефон 75-03-16. Мы дорожим своей репутацией, и это наша гарантия. «Стомамед-центр». Герцена 83А. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Пицца фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый J.Q. J6. Как? Легко. С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
3: УИМАН 160-02, Вологодская область, город Вологда. Окружной шоссе, дом 9D, помещение 8, УГРН 124-253, 0116. Не является публичной офертой. Информация об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрыша и результатов такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8 800 5 500 600.
4: Байк-шоп. Большой выбор велосипедов для детей и взрослых в наличии. Сервис, запчасти и аксессуары. Все в одном месте. Первомайская, 35. Звони 503-900.
5: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится, и начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А, первый этаж.
6: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
7: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
8: Компания «Инфинити». Заборы для уюта и защиты вашего дома. Наши заборы – это надежность, комфорт и современное решение. Компания «Инфинити». Мы заботимся о вас. Город Вологда, Гагарина, 2А. Корпус 1.
9: Скидки до конца месяца на все топовые марки уличной одежды от магазина «Brand House». ЦУМ. Второй этаж. Заходи и зацени.
10: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.

0: Это кей-поп суперзвезды команды BTS, да и не только кей-поп. Там всему намешано, и просто хип-хоп звучание такое классическое, и поп, и дэнс, и всего есть. Есть все это, конечно же, в треках, которые мы услышим дальше здесь, на Европе Плюс. Будет PH Electra, легендарная тема Стинга Englishman in New York, послушаем. А также команда Arctic Asti, модный поп, вот тебе прям в названии, направление музыкальное, которое послушаем. Все это впереди, все до конца часа здесь, на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: Одна с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру.
8: ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море. С кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Дочь Электро, Englishman in New York.
1: Вот.
0: А Стинга мы будем игнорировать.
1: Почему я говорил, что это великая работа Стинга, я говорил про это.
0: Когда говорил? Вчера.
1: Кому говорил?
0: Когда говорил?
1: Кто, где? Да нет, ну я рассказывал, что будем слушать, говорю, рассказывал про это.
0: Дальше здесь будет больше хитов и больше музыки. Стинга не будет, но будут другие классные ребята. С нами будет Флорайда, кстати говоря. Будет The Second Voice, а еще Робин Шульц, Дэвид Гетта и Зейн Die For Me.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице уже полдень.

0: Позвольте самим себе, самими себями. Да, будьте сами собой, в первую очередь. Сначала маску на себя, потом уже, ну, это вы поняли. А главное, вместе The Second Voice, пора бы нам уже подучить эти движения, этот трендовый танец и поддаться ритму музыки Let Me Be от The Second Voice. Ну, кстати, музыку можно для своих танцев и раскрепощений выбрать и другую. Здесь на Европе Плюс много лучших хитов этой планеты. Дальше будем выбирать впереди Сара Коннор и Natural, Just One Last Dance. Будет также Benson Boone, Sorry, I'm Here For Someone Else. И через пару минут здесь мистер Эбен. Hello, меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама. Некрасовские бани – это общественная баня нового формата. Современный комфорт, раздельные парные, ресторан – и все это без предварительной записи. Некрасовские бани на Чернышевского, 58.
2: Весенние акции от Стройландии. Только с 27 апреля по 3 мая. Насос вибрационный Redwerk по цене 1790 рублей. Шланг поливочный армированный Сибртех 25 метров по цене 1199 рублей. Подробности акции в магазине. Стройландия. Для дома и больше.
3: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится. И начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А. Первый этаж.
4: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф». Ленинградская, 98. Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
5: Скидки до конца месяца на все топовые марки уличной одежды от магазина Brand House. ЦУМ, второй этаж. Заходи и зацени.
6: Байк-шоп. Большой выбор велосипедов для детей и взрослых в наличии. Сервис, запчасти и аксессуары. Все в одном месте. Первомайская, 35. Звони 503-900.
7: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
8: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
9: Европаплюс.ру.
10: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
9: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
10: Заходи на сайт европаплюс.ру
11: и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
9: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
10: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
12: 12+.

0: Fix Your Broken Heart. Самым разным образом можно залатать дыры в своем сердце, если вдруг Амур промахнулся. В том числе, конечно, быть в компании друзей и близких или просто послушать классную музыку. Впрочем, здесь, на Европе Плюс, мы собрали с вами комбо. Здесь я, Макс Филин, здесь вы, и здесь мы отдыхаем. Возможно, уже кто-то в пробках возвращается в город или, может быть, остается где-то на клумбе, на грядке. В эти минуты главное держаться вместе, ребята, в компании лучших хитов этой планеты. Окей, что дальше? Впереди у нас DJ Snake, You Know You Like It. Встретим также Френча Монтана и Макса Би. Через пару минут здесь Sony Ferreira D.O.D. и Poppy Bascom. Think About Us.
1: Реклама. Новая Mazda создана для тех, кто ценит качество. Полноприводная Mazda прямиком из Японии. Эксклюзивная комплектация в СИМ Ярославль. Полушкина роща, дом 21. Код города 4852. Телефон 582040.
2: Компания Infinity. Заборы для уюта и защиты вашего дома. Наши заборы – это надежность, комфорт и современный подход. Компания Infinity. Ваш надежный партнер. Город Вологда, Гагарина 2А, корпус 1. Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 599 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
3: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада». Гранты в комплектации «Стандарт плюс» с учетом выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме. Медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено. Действует до конца месяца. Не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пешехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Стома-медцентр. Герцена 83А. Имплантация. Доступные цены. Надежно. Качественно. Опыт работы с имплантатами более 20 лет. Собственная зуботехническая лаборатория. Мы дорожим своей репутацией. И это наша гарантия. Стома-медцентр. Герцена 83А. Телефон 75-03-16. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
7: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится, и начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А, первый этаж.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 3,5 миллионам друзей.

0: бывших, да, о бывших. У нас есть, значит, два секрета. Как не думать о бывшей или о бывшем? Две техники. Значит, первое, слушаем лучшие хиты этой планеты. Впереди здесь уже в этом часе будет No Dub, Don't Speak. Иногда, правда, полезно помолчать. Чимин будет через пару минут. Ху. А еще техника номер два. Точно рабочая. Точно вам понравится. Это майское У от Тимура Бодрова. Уже завтра.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, майское У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майское У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов в «Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
4: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
6: Успех.
7: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Такой хороший день! А вы и не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
15: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
16: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
17: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
18: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
19: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
20: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
19: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Вы знаете, иногда, правда, real good просто помолчать. Иногда просто лучше no, da, no speak. И no duff тоже иногда гораздо круче послушать так целыми альбомами, зарядить на целый день. Дальше здесь, на Европе Плюс, больше хитов и больше музыки. Все, что вы любите, все, что умеет радиостанция номер один в России. В часе следующем. Welcome.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Отличного дня в Вологде, 13. Больше хитов, больше
3: музыки. Радиоканал Европа Плюс Вологодчина. Для лиц старше 12 лет.

Привет-привет, с тобой Николай Данилин. Отличного дня на воскресенье тебе в компании Европа Плюс Вологда. Выходные, отдыхаем дальше, добавляем еще больше лучшей музыки. Европа Плюс. Всемирный день веселья, вот что отмечаем сегодня. Поздравляю, давай веселиться вместе. Впереди будут твои месседжи. В середине часа узнаем гороскоп, ну и, конечно же, ожидаются только суперхиты. Отправляй приветы, поздравления и признания, пиши в нашу группу ВКонтакте Европа Плюс Вологда прямо в личку. В этом часе с нами Алекс Орен, Fever Dream, обязательно услышим. Да, недавняя новинка, еще я, Бокс и Грейсленд. Ну, совсем скоро Мэвелон Рокстон, Vertigo. Отличная компания, еще больше классных хитов на подходе, погнали!

место. Кво. Bring that ass back like a boom.

0: Вологда онлайн.
1: Европа плюс.
2: Твои месседжи здесь, на Европе Плюс Вологда. Николай пишет: здравствуйте, Европа Плюс. Передаю привет моей любимой семье, сыночку Артему и жене Елене. Улетели приветы. Алеша написал: привет, Европа Плюс. Хочу передать огромный привет своей подруге Ильину и Алене и пожелать всем хорошего дня и настроения. Присоединяюсь. А еще Настя прислала месседж: привет, Европа Плюс. Сегодня поздравляю подругу Галю Лебедеву с днем рождения от всего сердца и желаю тебе счастья. Европа Плюс Вологда, конечно же, присоединяется к поздравлению, да, и тоже желает тебе счастья от всего своего большого хитового сердца. Ну, поаплодируем, да? Галя, с днем рождения, и дальше классные хиты продолжатся. На Look at Just Glenn, Summer's Back.
0: Вологда онлайн.
1: Европа Плюс.

0: Давай не ждать, Мари Краймбрери здесь, на Европе Плюс Волгден. На часах уже 13.21, но впереди мы ждем гороскоп, узнаем, а в чем будет сопутствовать удача рыбам сегодня, что ждать другим знаком, и еще больше хитов и больше музыки впереди. Пара минут, здесь уже я, Букс, Грейсленд, Асюан, Акт Чент, Сэр Миш Миллер, Don't Leave, не пропусти.
1: Реклама.
2: Да... Биткоин надо было брать в 2012.
3: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на Билайн.ру.
4: Скидки до конца месяца на все топовые марки уличной одежды от магазина Brand House. ЦУМ. Второй этаж. Заходи и зацени.
5: Байк-шоп. Большой выбор велосипедов для детей и взрослых в наличии. Сервис, запчасти и аксессуары. Все в одном месте. Первомайская, 35. Звони 503-900.
6: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
7: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
8: Дорогой, посмотри, какие туфли я купила в «Мармеладе».
9: Опять покупки. Нам бы на дачу баню купить.
8: А баню мы выиграем. «Мармелад» запускает самую жаркую акцию сезона. Совершайте покупки

0: 3000 рублей. Заполняйте купоны, выигрывайте баню и много крутых призов.
1: Акция действует с 12 апреля по 21 июня 2026 года. Партнер акции – компания «Краустрой-35».
2: Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcmarmelad.ru.
3: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
4: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
3: Но иногда это жизненно необходимо.
5: Не сдерживай себя!
4: Получается, ты обманывала меня?
6: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
3: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
7: В триллере
3: «Опасные отношения».
6: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Больше хитов.
9: Больше музыки.
10: Рекламная служба в Вологде.
11: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: онлайн. Гороскоп.
1: Звездные заветы на сегодня, на 3 мая. Овны, вы легко получите нужный результат, даже не приложив усилий. Тельцы, напряженных моментов может быть больше, чем ожидалось, но все образуется. Близнецы, постарайтесь нигде не опаздывать, сегодня это важно. Раки, не экономьте на том, что позволит вам почувствовать себя увереннее. Львы, не отказывайтесь, если вам предложат чему-то научиться. Девы, чтобы спасти ситуацию, надо просто изменить к ней отношение. Весы, не стоит намеренно искать злой умысел в замечаниях окружающих. Скорпионы, дайте самому себе время собраться с силами. Стрельцы, непреодолимых трудностей нет, все преграды только у вас в голове. Козероги, день хорошо подойдет для обсуждения серьезных вопросов с близкими. Водолеи, возможно, неожиданные встречи, которым вы будете очень рады. Рыбы, во всем, что касается денег, вам будет сопутствовать удача. Ну, а я удачи желаю абсолютно всем.
0: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Медуза, Хенрик Камамил, Don't Wanna Go Home, отличная новинка здесь на Европе Плюс. На часах уже 13:35, продолжается Вологда Онлайн. Здесь Данилин, жду твои приветы, поздравления и признания. Пиши в группу ВКонтакте Европа Плюс Вологда прямо в личку. Впереди все твои месседжи, их больше классных хитов. Совсем скоро с нами еще одна классная новинка на Алекс Орен. Мы услышим Fever Dream.
1: Реклама. Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
2: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
3: Хочу на свежий воздух.
4: Хочу на море.
3: Тогда так, поехали в центр ЕС. Вместо моря – шикарный аквапарк, а еще бани и сауны. А потом в беседке.
4: Отлично, уже покупаю билеты на ЕС35.ру.
5: Да, отдыху в ЕС.
6: О, аквапарк, АДРН 11-935-25-00-28-80+.
7: Стоматология «Зубная фея» дарит майские акции. Бесплатная консультация у стоматолога-ортодонта. Узнайте все о брекетах и красивой улыбке. А еще скидка 20% на лечение кариеса во всех филиалах. Ждем вас! Челюскинцев 9, 501, 705. Текстильщиков 17, 507, 071. Возрождение 86, 58, 78, 48.
8: Подробности у администраторов. Акция действует до конца месяца. Имеются противопоказания, обязательно консультация специалиста.
9: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится, и начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А, первый этаж.
10: Как порадовать своего ребенка и интересно провести время вместе? Кинотеатр «Синема Парк Мармелад» приглашает на кинопраздник в честь открытия детского зала «Мовик». Веселый и уютный интерьер зала создает атмосферу сказок и захватывающих приключений. А удобные кресла, специальный свет и звук позволяют смотреть фильмы с комфортом даже малышам. Афиши мероприятий на сайте кинотеатр.ру.
11: «Мовик, Мовик, хочу Мовик!»
12: Без возрастных ограничений.
13: Они будут Россию.
14: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс. Основной состав Вэл и Вики. Также содержит большой процент позитива, хитов и отличного настроения. Дополнительные ингредиенты, крутые подарки, путешествия, билеты и яркие эмоции.
15: Смешать,
16: встряхнуть
15: и включить.
14: Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс.
17: Не содержит кофеина и искусственных подсластителей.
18: Больше хитов.
19: Больше музыки.
20: Рекламная служба в Вологде.
21: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
22: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Вологда онлайн.
1: Очередная порция приветов на Европе Плюс Вологда. Танюшка написала: привет, Европа Плюс. Придаю привет Мариночке. Маринка не скучает. Давай громче слушать Европу Плюс. Правильно, правильно. Танюша, Елена пишет: привет, Европа Плюс. Передаю привет моему Андрюшеньке Романову. Я его очень сильно люблю. А еще месседж прилетел от Алины. Привет, Европа Плюс. Привет, Коля. Привет, Алина. Передаю привет подругам Юленьке и Жанночке. Отдыхаем на даче с Европой Плюс, и нам классно. Ну, да, это действительно классно. Давайте продолжим отдыхать. У нас Феликс Йен и Шаус, Walk With Me.
0: Европа Плюс. Вологда. Онлайн.

0: Это лидеры Еврохит Топ 40, Биби Рекс и Фэтлесс New Religion на Европе Плюс, где он уже финиширует Вологда онлайн. Продолжим сегодня в 18. В следующем часе Макс Филина еще больше хитов и больше музыки. Скоро с нами пицца и ДОС ночи напролет. Я Николай Данилин, отличного дня тебе желаю, классного отдыха и оставайся с Европой Плюс.
1: Европа Плюс для детей старше 12 лет. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-99.
4: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 3,5 миллионам друзей.

0: my hand unto my soul. Is this what life has got to give?
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 2 часа дня.

Калум Скотт на Европе Плюс. Да, великолепный голос Калума Скотта очень красиво раскрывается в дуэтах с девушками Леони. А, кстати, с Леоной Льюис как роскошно звучит Калум Скотт. Да, спасибо ребятам за эту классную, приятную весеннюю тему «Stay». Мы двинем дальше. Впереди здесь настоящие хитмейкеры. Уж они знают, что такое суперхит. Это The Black Eyed Peas, Waste the Love. Да, философский вопрос, но как красиво оформлен. Ждем его с нетерпением. Еще впереди здесь Annabelle England, Get Busy. И через пару минут Offenbach. Miles Away. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.

0: Европе плюс елка. Проще. Ну, давайте так, вы сами решаете, проще вам сегодня быть или сложнее. Сегодня воскресенье, хотя, может быть, и проще. А может быть, проще надо стать завтра, в понедельник. И относиться проще к понедельнику. Короче, давайте договариваемся на том, что вы сами решаете, какими вам быть сегодня. Мы вас поддержим лучшими хитами этой планеты. Впереди классная тема поп-рока от Эллис Мёртон, No Roots. Будет также Тиесто и Бриэнна Грейс, Beautiful Places. А еще классная тема от Дэйв и Тэмс, Rain Dance.
1: Европа!

0: выбирай суперхиты здесь на Европе Плюс. Story of my life от Кристина Леонтью до финала этого часа. А еще скоро здесь Fastboy и Мод.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: Это волшебное дерево.
4: Фантастическое приключение за гранью воображения.
5: Вы хотите посетить все миры? Найти заклинание?
4: Вверх по волшебному дереву. Кино 7 мая. 6+.
6: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
7: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
6: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-13+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/spec/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
11: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
12: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Звук — это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
3: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Успех.
5: Уже в кино.
6: Я больше не дерусь.
7: Что ты за трус такой?
5: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
8: Какой план?
9: Разбить ему морду.
8: Хороший план.
5: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино. Категория 18+.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
11: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
12: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
11: Дальше только хиты. 30 минут.
13: Европа Плюс.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Да, если чувствуете какой-то намек в вашу сторону и ваше сердце свободно, может и правда стоит попробовать, а? Дерзайте, весна, лето, время открыться миру и расцветать. Да, вместе с Европой Плюс, конечно. Дальше здесь будем отдыхать вместе с Tokyo Hotel, California Nights. Будет также Jonas Brothers, Sucker. И через пару минут здесь Sam Felt и OAX, My Heart Goes. Мы с вами тоже идем дальше. Меня зовут Макс Филин. Всем, кто отдыхает вместе с нами, вместе с Европой Плюс, большой привет.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пошехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
2: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
3: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
4: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
5: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
6: Скидки до конца месяца на все топовые марки уличной одежды от магазина Brand House. ЦУМ. Второй этаж. Заходи и зацени.
7: Рекламная служба в Вологде. 72 27 27.

0: Don't stop me. The second voice на Европе Плюс. Let me be, да. Мы не останавливаемся, мы продолжаем отдыхать. Что бы там сейчас ни происходило, стоите ли вы в пробке, или, может, вы и вовсе работали все эти майские. Неважно, душой и телом мы должны вайбом отдыхать. С Европой Плюс это точно получится. Впереди будем ловить Эбена. Hello. Через пару минут еще впереди Боб Синклар и Кайзер, I Can Wait и Ив Ларок, Not A Day. Меня зовут Макс Филин. Мы отдыхаем вместе. Вместе с хитами на Европе Плюс.
1: Реклама. Самое время покорять всех красивой улыбкой. Поэтому мы запускаем акцию. Скидка на профессиональную гигиену полости рта 10%. Только до конца месяца. Торопитесь, количество мест ограничено. Стомамед Центр. Вологда. Герцена 83А. Запись по телефону 75-03-16. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Чтоб был хороший урожай, все в Профи-центре покупай. Теплицы, грядки, парники, и цены тут невелики. Звони 54-54-54.
3: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
4: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
5: Скидки до конца месяца на все топовые марки уличной одежды от магазина «Brand House». ЦУМ, второй этаж. Заходи и зацени.
6: Как порадовать своего ребенка и интересно провести время вместе? Кинотеатр «Синема Парк Мармелад» приглашает на кинопраздник в честь открытия детского зала «Мовик». Веселый и уютный интерьер зала создает атмосферу сказок и захватывающих приключений. А удобные кресла, специальный свет и звук позволяют смотреть фильмы с комфортом даже малышам. Афиши мероприятий на сайте кинотеатр.ру.
7: «Мовик, Мовик, хочу Мовик!»
8: Без возрастных ограничений.
9: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
10: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
9: Но иногда это жизненно необходимо.
11: Не сдерживай себя!
10: Получается, ты обманывала меня?
12: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
9: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
13: В триллере
9: «Опасные отношения».
12: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
13: Для лиц старше 18 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Да, пришло время нажать на кнопку, даже несколько раз, и получить тот самый заветный результат. В ближайшие полчаса с нами классная тема от Хюжеля Солто. Вам-вам, сделаем скоро. Чуть раньше с нами Дуа Липа и Blow the Mind. А еще Avalon Rockstone и Where to Go. В эти 30 минут также Westlife, Solida, будет проект Медузы и Джеймс Картер, Bad Memories, и через пару минут здесь Лорин, One Inside.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
7: Это волшебное дерево.
8: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
6: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
10: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
14: Успех.
15: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
16: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
17: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
16: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В столице 16 часов.

0: вам. Это Хижели Салта здесь на Европе Плюс. Да, я думаю, что мы успели с вами сделать хорошенько бам-бам за эти выходные. Ждем еще одну порцию больших выходных. Ну а пока будете делать бам уже завтра в понедельник в Майском У вместе с Тимуром Бодровым. Все, что вы любите, будет там. Будут хиты. Можно будет выиграть деньги. Это тоже приятно. Тоже всегда пригодится. Особенно перед новой чередой больших майских выходных. Так что да, делайте это. Включайте завтра в Майское У с 7 до 10 с нолями по Москве. Пока в Лавике отдыхают, Тимур Бодров возьмется за ваше утро. У нас же пока впереди здесь тоже приятная встреча. Будет Алекс Уоррен, Fever Dream, а еще будет Рики Мартин. Да, кто откажется от Рики Мартина? Будет Рики Мартин. А еще Оффенбах и Джастин Джесса. Over You скоро.
1: Реклама. Некрасовские бани – это общественная баня нового формата. Современный комфорт, раздельные парные, ресторан – и все это без предварительной записи. Некрасовские бани на Чернышевского, 58.
2: Пицца фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый J6. Как? Легко. С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша. УЕМАЛ 160-02, Вологодская область, город Вологда, окружное шоссе, дом 9Д, помещение 8, УГРН 124-353, на 0116. Не является публичной офертой. Информация об организации мероприятия, правилах проведения, количестве призов и выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8 800 5 500 600.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пешехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Улучшим звук в автомобиле, не меняя штатную магнитолу. Большой выбор акустики, магнитол, усилителей, профессиональная установка. Установочный центр «Автозвук», Горького, 39А, телефон 54-74-02.
2: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
3: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
4: Скидки до конца месяца на все топовые марки уличной одежды от магазина «Brand House». ЦУМ, второй этаж. Заходи и зацени.
5: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф», Ленинградская, 98. Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
6: Рекламная служба в Вологде.
7: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Body Talk. Что это мы делаем? Это мы танцуем дальше, отдыхаем здесь, на Европе Плюс, компании лучших хитов этой планеты. Это Али Фарбин, Рэни Миллер, Body Talk. Да, тело нам шепчет, body подсказывает. Ребята, скоро лето. Скоро лето, надо бы сжигать калории. Все лишние. И с помощью танцев, конечно, один из самых проверенных способов. Так что да, закрываем рот и больше выполняем движений. Дальше здесь точно энергичный танец будет. Энергичный. У нас впереди Gorgon City, Imagination. Встретим также Алана Уокера, Broken Swings, и через пару минут здесь клан Carousel Ride.
1: Реклама. Байк-шоп. Большой выбор велосипедов для детей и взрослых в наличии. Сервис, запчасти и аксессуары. Все в одном месте. Первомайская, 35. Звони 503-900.
2: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
3: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
4: Новая Mazda создана для тех, кто ценит качество. Полноприводная Mazda прямиком из Японии. Эксклюзивная комплектация в СИМ Ярославль. Полушкина роща, дом 21. Код города 4852. Телефон 582040.
5: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
6: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
7: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
8: Скидки до конца месяца на все топовые марки уличной одежды от магазина «Brand House». ЦУМ, второй этаж. Заходи и зацени.
9: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
10: Привет, прости за голосовое.
9: А лучше. Вологда онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13 и 18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
11: Больше хитов.
12: Больше музыки.
13: Рекламная служба Вологде. 72-27-27. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, продвигаемся все дальше, берем с собой лучшие хиты, вы добавляете звука, договор подписан. В эти полчаса здесь на Европе Плюс классная тема Broken Heart. Чуть раньше с нами Медуза, Don't Want

0: мы проводим уикенд здесь, на Европе Плюс. Через пару минут в нашу компанию добавится Serial и Dean Lewis, Fall Out Your Feet, а еще Beyonce, Jay-Z, Crazy in Love.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: europaplus.ru.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица, 17 часов.

0: на море.
1: Хм, тогда так, поехали в центр ЕС. Вместо моря шикарный аквапарк, а еще бани и сауны. А потом в беседке.
0: Отлично, уже покупаю билеты на ЕС35.ру.
2: Да, отдыху в ЕС.
3: О, аквапарк, АДРН 11-935-25-00-28-80-0+.
4: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 599 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
5: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» гранта в комплектации «Стандарт плюс» с учетом выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено. Действует до конца месяца. Не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пашихонское шоссе 18, Конева 36.
1: Стоматология «Зубная фея» дарит майские акции. Бесплатная консультация у стоматолога-ортодонта. Узнайте все о брекетах и красивой улыбке. А еще скидка 20% на лечение кариеса во всех филиалах. Ждем вас! Челюскинцев 9, 501, 705. Текстильщиков 17, 507, 071. Возрождение 86, 58, 78, 48.
2: Подробности у администраторов. Акция действует до конца месяца. Имеются противопоказания, обязательно консультация специалиста.
3: Дорогой, посмотри, какие туфли я купила в Мармеладе.
4: Опять покупки. Нам бы на дачу баню купить.
3: А баню мы выиграем. Мармелад запускает самую жаркую акцию сезона. Совершайте покупки от 3000 рублей, заполняйте купоны, выигрывайте баню и много крутых призов.
5: Акция действует с 12 апреля по 21 июня 2026 года. Партнер акции – компания «Каустрой 35».
2: Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcmarmelad.ru.
6: Больше хитов. Больше музыки.
7: Европа Плюс.ру
6: 12+.
8: Рекламная служба в Вологде.
9: Европа Плюс.

0: Джонни и Каллум Скотт на Европе Плюс. Да, мы остаемся, мы такое решение принимаем, мы остаемся в этих майских праздниках. Ну, во всяком случае, в ближайшую неделю здесь, в будни, нам всем светит майское У. Пока Белл и Вики будут немного отдыхать, за дело берется он, Тимур Бодров, и все, что вы любите. Классная музыка, можно будет сыграть в некоторые приключения и забрать деньги, которые точно пригодятся перед второй частью майских праздников. Так что завтра с 7 до 10 с нолями по Москве в любую минуту включаемся в майское У. Тимур Бодров будет вас там ждать. Я бы даже так сформулировал. Не выключаемся до завтра. В ближайшие минуты здесь будет Билли Айлиш, а еще Fastboy, Topic и Offenbach уже через пару минут.
1: Реклама. Пицца-фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый J6. Как? Легко. С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
2: ООО «Ямал» 160-02, Вологодская область, город Вологда. Окружное шоссе, дом 9Д, помещение 8. УКРН 124-253-01-16. Не является публичной офертой. Информация о организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте пиццафабрика.рф или по телефону 8 800 5 500 600.
3: Да. Биткоин надо было брать в 2012.
4: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
5: Байк-шоп. Большой выбор велосипедов для детей и взрослых в наличии. Сервис, запчасти и аксессуары. Все в одном месте. Первомайская, 35. Звони 503-900.
6: Со Стройландией на дачу. Ждем вас в наших садовых центрах. К вашим посадкам готова группа плодовых. Яблони, груши, вишня, абрикосы, смородина, малина, крыжовник и жимолость. Все саженцы имеют развитую корневую систему и готовы к высадке в открытый грунт. Стройландия. Для дома и больше.
7: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф». Ленинградская, 98.
8: Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
9: Как порадовать своего ребенка и интересно провести время вместе? Кинотеатр «Синема Парк Мармелад» приглашает на кинопраздник в честь открытия детского зала «Мовик». Веселый и уютный интерьер зала создает атмосферу сказок и захватывающих приключений. А удобные кресла, специальный свет и звук позволяют смотреть фильмы с комфортом даже малышам. Афиши мероприятий на сайте кинотеатр.ру.
10: «Мовик, Мовик, хочу Мовик!»
11: Без возрастных ограничений.
12: Больше хитов.
13: Больше музыки.
14: Рекламная служба в Вологде.
15: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».
16: Европа Плюс. Лучшие мировые

0: Мари Краймбрери на Европе Плюс. Ну, кстати, давайте не будем столь категоричными. Самое желанное все-таки ждать будем. Вот завтра уже майское у, в 7 утра ждем. Ждем, конечно. Тимур Бодров готовит для нас много сюрпризов. Утро понедельника точно не будет скучным. Пока Вэл и Вики слегка отдыхают, Тимур Бодров поразвлекается с вами. Он это умеет. Так что welcome, добро пожаловать завтра и в любой будний день на следующей неделе в майское у на Европе Плюс. Пока же еще отдохнем, еще успеем. Впереди Рио, Шайн Он и Холли Молли. Talk to you later.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, майское У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майское У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Уже в кино.
8: Я больше не дерусь.
9: Что ты за трус такой?
7: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
10: Какой план?
7: Разбить ему морду.
10: Хороший план.
7: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино. Категория 18+.
11: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
12: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
15: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
16: Это волшебное дерево.
17: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
18: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: майские, часть первая уже почти на финале, почти the end, но, как говорит Рио, все-таки сияй, так что дальше будем ждать майские, часть вторую, и, конечно, сиять здесь, компания лучших хитов этой планеты на Европе Плюс уже в часе новом. Welcome!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, Вологде, 18.
3: Радиоканал «Европа Плюс» Вологодчина. Для лиц старше 12 лет.

0: Привет-привет, с тобой Николай Данилин. Отличного вечера воскресенья тебе в компании Европа Плюс Вологда. Выходные заканчиваются, но вечер в запасе. Отдыхаем пока что, добавляем еще больше, лучше музыки Европы Плюс. И продолжаем отмечать сегодня Всемирный день веселья. Поздравляю тебя с этим. Впереди будут твои месседжи. В середине часа узнаем гороскоп на завтра. И, конечно же, буду ставить для тебя суперхиты. Отправляй приветы, поздравления и признания. Пиши в нашей группе ВКонтакте Европа Плюс Вологда прямо в личку. В этом часе с нами Камрад, Be Mine. Чуть ранее Эбон Холлоу. И совсем скоро лидеры Еврохит ТОП 40 Бибер Рекс и Фейтлесс, New Religion. Еще больше классных хитов на подходе. Погнали.
1: Вологда.

0: Вологда онлайн.
1: Европа плюс.
2: Твои месседжи здесь на Европе Плюс. Вологда. Даниил написал: «Привет, Европа Плюс. Привет передаю своим друзьям и, конечно же, любимой девушке Любе». Анжела прислала месседж: «Привет, привет всем, всем хорошего вечера и отличного настроения, присоединяюсь, а также привет любимому Артему Осипову». И есть еще от Ольги месседж: «Привет, любимое радио Европа Плюс, привет любимому Ломоносову Денису, и ему желаю хорошей дороги, я тебя люблю очень-очень». Ну а мы все вместе, конечно же, любим классные хиты и продолжаем их слушать.
0: Вологда онлайн.
1: Европа Плюс.

0: Beautiful Places, это Тиесто и Бриана Грейс, здесь на Европе Плюс Вологда, на часах 18.21, впереди мы ждем гороскоп, узнаем, на что надо соглашаться девам завтра, что ждать другим знаком, и еще больше хитов и больше музыки, но впереди совсем скоро еще один горячий хит, это Эбон, услышим Hollow.
1: Хочу на свежий воздух.
2: Хочу на море.
1: Тогда так, поехали в центр ЕС. Вместо моря шикарный аквапарк, а еще бани и сауны. А потом в беседке.
2: Отлично, уже покупаю билеты на ЕС35.ру.
3: Да, отдыху в ЕС.
4: О, аквапарк АДРН 11-935-25-00-28-80+.
5: Стомамедцентр. Герцена 83А. Имплантация. Доступные цены. Надежно. Качественно. Опыт работы с имплантатами более 20 лет. Собственная зуботехническая лаборатория. Мы дорожим своей репутацией. И это наша гарантия. Стомамедцентр. Герцена 83А. Телефон 750316.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Новая Mazda создана для тех, кто ценит качество. Полноприводная Mazda прямиком из Японии. Эксклюзивная комплектация в СИМ Ярославль. Полушкины роща, дом 21. Код города 4852. Телефон 582040.
8: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
9: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
8: Но иногда это жизненно необходимо.
10: Не сдерживай себя!
9: Получается, ты обманывала меня?
11: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
12: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
13: В триллере
12: «Опасные отношения».
11: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
14: Для лиц старше 18 лет.
15: Рашиты в белом платье.
16: Антон, обсудим.
17: Раш 2 и обчелся.
18: Саша, обсудим.
19: Как раш, таки да.
17: Артур, обсудим.
20: Антон Камолов, Артур и Саша готовы обсуждать любые темы. Доставь им свое мнение.
21: Звони в прямой эфир.
20: Комментируй тему в телеграм-канале Европы Плюс.
21: Радиоактивное шоу «Раш» с 7 до 9 вечера
16: на Европе Плюс.
17: Давайте еще раш.
18: На Европе Плюс.

0: онлайн. Гороскоп.
1: Звездные советы на завтра, на 4 мая. Новны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все о чем-то будут переживать. Тельцы, многие представители знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям, решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими. Львы, в этот день держите ушки на макушке. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весы, уделите время домашним делам, порядок в быту поднимет вам настроение. А скорпионы, рядом будут люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то представится такой шанс. А козероги, вы наконец получите заслуженные лавры за давно проделанную работу. Водолеи, не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы. Рыбы, каким-то образом все внимание окружающих будет приковано именно к вам. Всем удачи!
0: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: тут Ваня Дмитриенко здесь на Европе Плюс. На часах уже 18.35. Вологда онлайн продолжается. С тобой Данилин. Жду твои приветы, поздравления и признания. Пиши в группе ВКонтакте Европа Плюс Вологда в личку. Все зачитаю скоро-скоро. И еще больше классных хитов услышим с тобой. Камрад Be Mine уже на готове.
1: Реклама. Весенние акции от Стройландии. С 1 апреля по 30 июня. Кухня Абрау со столешницей 1 метр по цене 8990 рублей. Кухня Берген со столешницей 2 метра по цене 15990 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
2: Да, биткоин надо было брать в 2012.
3: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
4: Как порадовать своего ребенка и интересно провести время вместе? Кинотеатр «Синема Парк Мармелад» приглашает на кинопраздник в честь открытия детского зала «Мовик». Веселый и уютный интерьер зала создает атмосферу сказок и захватывающих приключений. А удобные кресла, специальный свет и звук позволяют смотреть фильмы с комфортом даже малышам. Афиши мероприятий на сайте кинотеатр.ру.
5: «Мовик, Мовик, хочу Мовик!»
6: Без возрастных ограничений.
7: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Вологде. 72 27 27.

0: Вологда онлайн.
1: Очередная порция приветов на Европе Плюс Вологда. Катя пишет: привет, любимая Европа Плюс, привет всем-всем моим друзьям, отдельный привет моему любимому Тимочке, люблю тебя очень сильно. От Макса месседж: привет, Европа Плюс, передаю привет всей Вологде, в особенности самой красивой Максимовой Надежде. И еще сообщение от Олега: привет, Европа Плюс, передаю привет сегодня Вашенковой Гале, очень сильно ее люблю. Ну а мы, конечно же, продолжаем все вместе любить классные хиты. Далее у нас Сибуль.
0: Европа Плюс. Вологда онлайн.

0: Since you left me, это Фрэш Монтана, Макс Би здесь на Европе Плюс, где он уже финиширует Вологда онлайн. Продолжение будет завтра в 13. А в следующем часе Костя Фомина, еще больше хитов и больше музыки. С Крузными Люни и Имрану слышим The Weeknd. Ну а я, Николай Данилин, приятного вечера тебе желаю. И оставайся с Европой Плюс.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Успел.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Уже в кино.
12: Я больше не дерусь.
11: Что ты за трус такой?
12: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
11: Какой план?
12: Разбить ему морду.
11: Хороший план.
12: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
3: Категория 18+.
1: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Европа плюс. 19:00 в Москве.

0: до конца месяца на все топовые марки уличной одежды от магазина Brand House. ЦУМ, второй этаж. Заходи и зацени.
1: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 599 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада». Гранты в комплектации «Стандарт плюс» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме. Медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено. Действует до конца месяца. Не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Супер новости! Теплицы в профиль центре по себестоимости. Успей купить теплицу до конца месяца. 54, 54, 54.
4: Смотри лучшие фильмы первым. Вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
5: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
4: Но иногда это жизненно необходимо.
6: Не сдерживай себя!
5: Получается, ты обманывала меня.
7: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
4: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
8: В триллере
4: «Опасные отношения».
7: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Рекламная служба в Вологде. Европа Плюс.

0: называется этот трек, и в столице уже 19:34. Вот такая вот история. Кстати, настоящий бам-бам у нас был совсем недавно, в пятницу. Я думаю, что многие в курсе, о чем я говорю. Это диско-дэй на Европе Плюс. И если ты пропустил этот момент, обязательно посмотри, как это было на нашем сайте europaplus.ru, либо в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте. Это было незабываемо. Это было очень красиво. Это было очень стильно. Вэл пел, Вики пела. Ребята играли. Тут общались. Антон Камолов, Артур, Саша. В общем, целая компашка, которая, ну, действительно умеет классно проводить время. Поэтому пропустил, посмотри. Европа Plus.ru.
1: Реклама. Да, биткоин надо было брать в 2012.
2: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
3: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54. Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
4: Рекламная служба в Вологде.
5: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Дальше только хиты.
2: 30 минут.
1: Европа плюс.
3: Ну что, поехали вперед. На очереди Duke DuMont и его Ocean Drive. Раньше No One Discotheque... Нет, еще раз. No One Leaves This Discotheque Alive. Это тот самый Риальто. Ну и немного совершенно другой музыки. Brax XTN и Paid to Exist. И вся эта разная музыка здесь, на Европе+.

0: Алиса.
1: Маруся.
2: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Же здорово на чиле, на расслабоне. Прямо сейчас все это происходит вместе с нами и вместе с человеком, который прямо сейчас все это исполняет. Доминик Фейк и его Baby Doll. Для всех, кто вместе со мной, вечер воскресенья коротает под лучшую мировую поп-музыку. Кстати говоря, это Фомин. Приветствую всех и каждого. Ну и всех и каждого завтра Тимур Бодров будет ждать на Майское У. Можно выиграть деньги, можно какой-нибудь эксклюзивный подарок, можно послушать музыку, можно начать новый день с правильным настроением и с правильной ноги, и это все завтра для тебя с утра пораньше Тимур обязательно организует. Ну а я в ближайшие 15 постараюсь организовать только лучшую мировую поп-музыку, например, BTS, на концерт которых мы отправили своих слушателей, лайв-тур Европа Плюс, вы помните об этом. Ну и теперь ребята отправятся в Бангкок, чтобы посмотреть настоящее грандиозное кей-поп-шоу от BTS, Swim. Прежде появится Daft Punk и Eagle Eye Cherry с треком, который абсолютно всем знаком. Ну и подарит он настроение прекрасное, просто уверенно. Это Save Tonight, ну и Offenbach. Супер хитом Miles Away.
1: Реклама. Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пошехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Вологда онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13 и 18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
3: Больше хитов. Больше музыки.
1: Рекламная служба в Вологде 72 27 27.

0: концерт этих ребят мы отправили своих слушателей в Бангкок. Это лайв-тур на Европе Плюс, это BTS и это суперхит Swim. Для всех, кто хотел бы попасть на этот концерт, есть еще такая возможность, ну, купить уже самостоятельно билеты и поехать в Бангкок, послушать, как эти ребята поют вживую. Но! Есть еще варианты. Например, очень скоро у нас обязательно что-нибудь еще будет. Еще какая-нибудь поездка, еще какой-нибудь грандиозный концерт, еще какой-нибудь большой розыгрыш. И все это только для того, чтобы ты был счастлив, чтобы тебе было приятно. Мы, в общем, над этим обязательно поработаем. Поэтому следи за новостями на нашем сайте europaplus.ru, а также в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте. Мы всегда рады как старым друзьям, так и новым знакомым. Кстати говоря, из старых друзей. Dave и Temps. Rain Dance, но прежде Post Malone и Circles здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.
2: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
3: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Но иногда это жизненно необходимо.
4: Не сдерживай себя!
3: Получается, ты обманывала меня?
5: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
2: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
6: В триллере
2: «Опасные отношения».
5: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Рекламная служба в Вологде. 72 27 27.

0: Итак, идем вперед. На очереди отличная музыка, причем абсолютно разная музыка. Точно могу обещать встречу с Арашей Хелен. Услышим Broken Angels. Раньше совершенно новый трек от Леона и Калум Скотт «Stay». И уже знакомая суперхитовая история от Зейна «Die for me». Эта музыка здесь на Европе Плюс уже в ближайшие 30 минут. Оставайся с нами.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: Девушка в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Девять вечера в Москве.

0: Уже 21.18. Привет всем. Всем, кто слышит меня, это Фомин. Отличного настроения, классных майских выходных дней. Ну, еще есть время отдохнуть, правда ведь? И это только первая часть, так сказать, майского счастья. Дальше будет еще больше. Синоптики завтра в Москве обещают вообще 26 градусов. Но это какое-то чудо. Прям вот настоящее лето. Но стоит помнить о том, что бригада У, Rush ушли на весенние каникулы. С 1 по 11 мая их не будет, но с 4 по 8 мая обязательно будет майская У. Поэтому это для тебя, для того, кто встает с утра пораньше, ну и хочет сделать это красиво, легко и непринужденно. Поэтому завтра майская У не пропускай. Игры, подарки, деньги, все это будет специально для тебя.
1: I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't.

0: эфир вернулся этот человек-легенда. Тиесто, Брена Грейс на Европе Плюс прямо сейчас. Beautiful Places. И это действительно так. И действительно не поспоришь с этим, потому что это прекрасное место. Это радиостанция номер один в России. И лучшая мировая поп-музыка. Например, на подходе румынские истории от Богдана Медведи. Услышим его в Broken Heart. Ну а также Эбон и суперхит Hollow.
1: Реклама. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
5: В триллере
1: «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Больше хитов. Больше музыки.
7: Рекламная служба в Вологде.
6: Европа.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, в ближайшие 30 на Европе плюс только лучшая мировая поп-музыка, среди которой Тедди Свимс и его Mr. Know It All. Прежде Little Sims, Burn a Boy, Enya, Tini, We Pray. Ну а распечатаем новый час вместе с Эвелин Рокстоном и его Vertigo. Такая стильная история, и вся она будет специально для тебя. Оставайся, целых 3 минуты удовольствия.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майская У» на Европе Плюс.
5: Реклама.
6: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в Москве уже 10.

Тедди, как я тебе рад. Тедди Свимс на Европе Плюс, мистер Know It All. Новый трек нашего эфира, и это невероятно красивая история. Одна из лучших, которая появилась, мне кажется, этой весной. Но весной вообще было много классных треков, и я надеюсь, что лето нас будет продолжать радовать вот такой вот музыкальной наполненностью эфира. Ну а дальше, из... суперхитов. Это первое место нашего Еврохит ТОП-40. Fightless и Bebe Rexha услышим New Religion, ну а также совершенно другая музыка, как по стилю, так и по направлению, так и по настроению. Алекс Уоррен и кое-что любимое.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице уже 11.

Ну что, Дмитриенко, Ваня и его ртуть только что здесь на Европе Плюс. Классный трек. Ваня, ну вообще, любит радовать нас суперхитами. И один из них вот только что для тех, кто отдыхает вместе со мной. Это Фомин, и мы с вами двигаем в сторону понедельника. Ну, в общем, тут немножко осталось. Доберемся, обещаем. Ну и, конечно же, понедельник рекомендую начинать вместе с нами, потому что у нас майское У. Ну а там классные игры, подарки эксклюзивные и, конечно же, деньги, которые ты можешь забрать еще до начала трудового дня. Поэтому ни в коем случае не упусти такую возможность и начни новый день правильно, с правильной ноги.

Как же мне нравится эта история на расслабоне, на лайте. Все это здесь на Европе Плюс для всех, кто еще пока не спит. И это тот самый человек, который, мне кажется, заслуживает особого внимания для того, чтобы его поддержать в нашем Еврохит ТОП-40. Доминик Фейк и его Baby Doll. Ну что, надеюсь, ты проголосуешь за него. Надеюсь, что новая неделя у нас будет плодотворной. И ближе к пятнице мы с вами вновь будем выяснять, кто займет первую строчку в нашем хит-параде. Пока же у нас лидер объявился, да, 5 недель, и первое место уже с третьей позиции, сразу два шага вперед, и Bebe Rexha, Fightless New Religion, лидер нашего хит-парада. Ну и, в общем-то, есть время на то, чтобы это изменить или оставить все как есть. Но, естественно, к этому нужно приложить свою руку. Поэтому добро пожаловать в europaplus.ru.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Тувилу и Cool Girl уже скоро здесь на Европе плюс. В общем, в ближайшее время, ну, минут 30 точно никто тебя не потревожит, кроме Тувилу и суперхита Cool Girl. Раньше музыка будет другой. И, кстати говоря, этот трек добрался до первой строчки авторитетного Еврохитов 40. Люфхаус и Immortal. Софи Элис Бекстер. Про нее тоже не стоит забывать в этом треке. Прекрасный вокал. Ну и Зейн. Зейн — человек, с чего голоса начинается практически каждая песня в группе One Direction. Зейн, Die For Me. Музыка абсолютно разная, но одинаково любимая. И вся она здесь, на радиостанции номер один в России. Двигаем в понедельник.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет. В Москве полночь.

0: Всем большой привет, здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее Боб Синклара, Кайза, I Can't Wait, Pitbull, I Know You Want Me. Также Эбен Холлоу впереди на радиостанции номер один в России. Оставайся.
1: Радиоканал Европа Плюс Вологодчина. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области 28 июня 2018 года. Регистрационный номер серия L номер ТУ 35 00 268. Для лиц старше 12 лет. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Больше хитов.
3: Больше музыки.

после 5 недель пребывания в хит-списке. Результат очень даже неплохой. И все это стало возможно благодаря твоим голосам на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Что ты скажешь? Продолжай поддерживать любимчиков, чтобы при подведении итогов они были как можно выше. Ну а обратный отчет лучших треков недели слушай по пятницам с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. French Montana, Max B, Ever Since You Left Me, I Went Deaf, Dominic Fike, Baby Doll, а также Alok Zigley, Portugal, The Man, Dive Into The Ocean. Впереди на Европе Плюс. Оставайся.

0: Так точно, заряжаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп здесь, на Европе Плюс. С нами группа BTS с шикарной вещицей Swim. Прислали Медузу и трек Don't Wanna Go Home. Чуть раньше не пропусти Эвелон Рокстан с суперхитом Vertigo. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречай Пост Малона, Бейонсе и Шакиру и многих-многих других. Наслаждайся.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице час ночи.

Swim — это банда BTS. Прямо сейчас на Европе Плюс. Айдолы вернулись мощно, хитово, с новым студийником Ariranq. Прямо сейчас в своем мировом туре. Да, несколько шоу уже отыграли. Фанаты, конечно же, в полнейшем восторге. Желаем айдолам всевозможных успехов. Мы же двигаемся дальше. Больше хитов и больше музыки впереди. И что самое главное, разножанровость нам точно гарантирована. Леони Калум Скотт и

0: суперхит Graceland. Все это здесь, на радиостанции номер один в России. Никуда не уходим.
1: Алекс Манойлов.
0: Дебют недели. Ёлка, проще.
2: Может, проще надо...
0: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Биби Рекса и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
4: Радиоканал «Европа Плюс» Вологодчина. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 28 июня 2018 года. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ 35-00-268. Для лиц старше 12 лет.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Hey, это Леонид Колумс. Кот прямо сейчас, да, baby, won't you stay? Детка, раз ты не останешься. Ну, была бы наша воля, мы бы тоже, конечно, хотели, чтобы Вэл и Вики оставались с нами всегда. И вообще бы не отдыхали, никуда не уходили. И делали каждое наше утро запоминающимся. Но ребятам тоже надо отдыхать. Тоже нужно хотя бы иногда ходить в отпуск. Поэтому с 1 по 11 мая они будут отдыхать, вернуться 12-го. Но без классных подарков мы, конечно же, оставить тебя не могли. Поэтому с 4 по 8 мая в эфире будет майская у с Тимуром Бодровым, а все остальное будет без изменений. Классные подарки и суперхиты, конечно же. С 7 до 10 по Москве обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Алиф Арбен, Ирна Миллер, Party Talk, Кендрик Ламар и Сиза Лютер, а также Алекс Уоррен, Fever Dream впереди на Европе+.

0: фа, фа, фа, фа, фа, фа.
1: Европа плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. I'm still fixing all the cracks.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все самые актуальные, самые модные, самые хитовые треки ждут тебя далее на Европе плюс. Будем слушать суперхиты в режиме нон-стоп. Зовут меня Андрей Каяс. В лаве несколько тизеров. Впереди Тиесто и Брайана Грейс с вещицей Beautiful Places. Прежде с нами Богдан Медведев с историей Broken Heart. А еще не пропусти брак с XTN, суперхитом Paid to Exist. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Зейн и Тейлор Свифт, аниме и Джей и многие-многие другие. Продвигаемся.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Beautiful Places. Это один из лучших диджеев планеты Тиеста и Брайана Грейс на фите. Какой-то космический трек получился. Просто восторг. А дальше будет больше хитов и больше музыки. Настраиваться на грядущий понедельник будем в компании топ-артистов и Monday Click You Know That's Heal My Heart. Ну, здесь меломан со стажем точно узнают, на чем основан этот трек. Прежде лови Эмини Марианну и бессмертную классику Love The Way You Lie, а также Офенбах с суперхитом Miles Away. Все это здесь, на радиостанции номер один в России. Никуда не уходи.
1: Радиоканал Европа Плюс Вологодчина. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 28 июня 2018 года. Регистрационный номер серия L номер ТУ 35-00-268. Для лиц старше 12 лет. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
0: Больше хитов.

Краймбрери, давай не ждать прямо сейчас твоих динамиков. Ну, ждать вопрос к прослушиванию суперхитов тоже точно не нужно, поэтому мы максимально быстро будем двигаться дальше, чтобы как можно быстрее встретить других топ-артистов. Больше хитов и больше музыки впереди. Dave Adams, Rain Dance, Teddy Swims, Mr. Novotel, а также Fastboy, This Feeling. Вот кто в нашей компании, да. Ну и напомню, что слушать нас можно в умной колонке. Все проще простого, достаточно сказать ей «Включи Европа Плюс», и все, лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же самую секунду. Попробуй.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Продолжаем слушать лучшую мировую поп-музыку здесь, на Европе плюс. В следующие полчаса супер-хиты будут греметь в режиме нон-стоп. Впереди боксинг Лары Кайза с темой I Can't Wait. Прежде с нами The Second Voice с новинкой Let Me Be. Еще раньше здесь отметится дуэт Эвелин Рокстон с суперхитом Vertigo. Эти ребята и многие другие, например, Ариана Гранде и Бенсон Бун, в ближайшие 30 на Европе плюс полетели.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майская У» на Европе Плюс.
5: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.